0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы бүгін жаңбырлы, 10 градус жылы, кешке 13 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн бұлттанып тұр, 14 градус жылы, кешкі уақытта плюс 12-ні көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 8 градус жылы, кешкісін плюс 9. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін мәдени жаңалықтарды афиша айдарынан біле аласыз. Сосын тағы бірнеше әндерді бірге тыңдап алып, сағат соңында айтарым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Джонни в Алматы. 10 ноября в Алматы-арене состоится большой сольный концерт Джонни. Артист представит свою концертную программу и исполнит главные песни, знакомые многим слушателям. Начало в 20:00. А студио в Алматы и в Астане. 10 октября во Дворце Республики, а 17 октября на сцене ЦКЗ «Казахстан» состоится большой сольный концерт легендарной группы «А-студио». Живой звук, неповторимая эстетика и сюрприз от группы сделают этот вечер незабываемым. Владимир Пресняков в Алматы и в Астане. Великолепный вечер музыки в исполнении непревзойденного артиста. 13 ноября в ЦКЗ «Казахстан» и 14 ноября во Дворце Республики вас ожидает невероятное шоу, наполненное хитами, завораживающей энергией и неповторимым вокалом Владимира Преснякова. Начало в 20:00. Non-Stop Music Фестиваль в Алматы. Non-Stop Music Фестиваль – это большой музыкальный фестиваль, который объединит на одной сцене ярких артистов, мощный звук, впечатляющее световое шоу и тысячи поклонников современной музыки. 25 декабря 2026 года Алматы-арена станет центром главного музыкального события зимы. Зрителей ждет насыщенная программа, живые выступления популярных исполнителей, яркие танцевальные шоу, специальные гости и незабываемая атмосфера праздника. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін жаңбыр жауып тұр, 10 градус жылы, кешке 13 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн бұлтты, 14 градус жылы, кешкі уақытта плюс 12-ні көрсетіп тұр. Ал батыс өңірі Ақтөбеде күн бұлттан тұр екен, 8 градус жылы, кешкісін плюс 9. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня, дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.